Боги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам убогий, боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги-боги-боги-боги, створи. Пришел сам на идею гениально, здай ее поизваям максимально. Морда се сдела вам бо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам памятен тежко живел, зато сам се урлочил да бом знорил. Памет ми е видно леш код вала, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисли дигарал, ти си памятен, со рекли ти бо.